Весел, сгружу ман асклейс. Ты главес нашему сою, не стелес. Кем ям суклейс, ты кай сау лейвел покила. А ты кишири детилей. Аш лаксю кек рекес. Но слэйка зет.